0: Оскорбляюсь к его краю, что мужчины толпой от любви умираю. И велел ее вызвать епископ на суд. Все в душе ей прощаю за ее красоту.
1: Скажи, Лео, что ты прекрасный, что ты меня не умеешь.